0: сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
0: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Әлеге сәғәтнең иғанәшесі жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексын тәрдім етә.
1: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
2: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный». Стоимостью 5 453 280 рублей. Первоначальный взнос 1 283 280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4 170 000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 000 000 рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
1: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
2: Застройщик ООО «ССМИР». Проект декларации на сайте наш.ру.рф не является публичной офертой.

0: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Березка питомнига сезон ищен тюрлі хава шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнлі бағаш куақ ұзын тілер әзірләді. Климат шартларына туры кетірі өстірілген, сирия күшірі тұрған популяр жилер жемеш хам декоратив хава шыдам тілері, газон, копиолық шешеклерін 1 мүнлі артық түрі хам сорты тәқдім етілі. Кетіріп хам отыртып табир әбіз. Өзін тілерді дүріс бәрбейлі оланларын олатабыз. Березка питомнига. Білішмәлшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88-52.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Майские каникулы с АЗС «Таифынка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
5: 2026 год.
6: Вот такую щуку поймал!
7: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
8: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото», получай подарки.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп те беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-й йорт. Телефон 8987-424-50.

0: Соба 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Изге Булгар жиыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Их ты бар!
5: Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь, Татнефть аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жырчылар!
8: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп эрдик!
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм и бренчир. ОКРН, 18-784-7189-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026

0: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8 743 204 2806.
1: Эх ты, вар! ТСЖ

0: сайлағыз. 893-96-96-91.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
2: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимается стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Татарстанда югары сифат хэм түбен бейлер Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны 100-ні олығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш Ильенко олы. 8-937-88-77-138.
4: Энергетики напоминают. Нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8-800-2000-878.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
7: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить и класс. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
8: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
9: Ауыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
10: Жауаплылығы шикленген жәмғияты.
11: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
12: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Виль Усманов, Диана.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Сарман 107.8 FM. Булгар радиосында реклама. Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют зебра. Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор

0: 400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Курбанга 40 лар текелер сотла. Укып, шалып, ишкертип тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245531. 89874245531.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Давлян.

0: Айдан бута ушкиле. Селят чегис мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дуслар, қызықлыш оралар, еңа білін нәркеті. Тулырақ селят нұптай биз сайтында, әм социал чилдерлерді, жейнен селят тәуткер. КБУ Экстазелят, ОГРМ 1566-06-60-Озан.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисез ме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Вот такую щуку поймал.
4: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
5: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото, получай подарки.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 2 300 878.

0: 8. Удобно, быстро, надежно.
1: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
2: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
1: 18+.
3: 2026 год.
4: Буа районында Курбан бейрамына тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
7: Нинди тагын?
6: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
7: Менә ичмасам уңайлы.
6: Тимер печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Айгөл Сәрдиева.

0: 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
1: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16, площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный». Стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
0: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
1: Застройщик ООО «СЗ Мир». Проект на декларации на сайте наш.ком.рф не является публичной офертой.

0: Радиосында реклама.
1: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәуде өзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: И пия я алган май тәмінде, әни қолларының назы, яратух исе, яңа сауған сөт исе, ғайлә танышлығы, туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сырағыз.
5: Құрметлі достым, тезден құрбан бейрәме. Әсен әзір түгілмәлі. Біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық. Сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-8-43.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
8: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
9: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: 8-293-96-96-96-91.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Их ты бар!
5: Их ты бар!
6: Их ты бар! Булвар радиоса тахдимита!
7: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиоса фест!
9: Популяр жерщилар!
10: Дертлешерлар!
11: Юмор хэм хайнар хитлар фестивале!
7: Килигес!
12: Татнефть-аренаның бозын!
13: Бергаляп эрдик!
14: Билетлар Татнефть-арена бос сарай кассаларында. Хэм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бос сарай. Бозын эрты шестай урана 42-й ел. Огрея 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшеклеу 6+.
15: Болгар радиоса реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
16: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
0: Ринас Шихапов, шоморт шәшәк атканда. Жыр ошы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Курши, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің ма?
1: Нинди тағын?
0: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
1: Міне ішмасам оңайлы.
0: Тимир Печ, ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын!
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Санаторий «Бакирова». Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вот такую щуку поймал.
3: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
4: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото». Получай подарки.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
7: Изга Булгар Жиена. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тақдимите!
9: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жыршылар!
10: Дәртлі жырлар!
11: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
9: Килігіз!
10: Татнефть-аренаның бұзын
11: біргәләп әрітик!
12: Билет на Татнефть-арена бустарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бустарай. Қазан әрті 600 ұрама 42-й. Огрея 116-16-15-67-37. 2026 ел. Ешеклеу 6+.
13: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Продюсында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейті. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамилк, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
3: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте

0: Ратуда ұйыштырыла, шолтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмелер үшін телефон 225-33-22, 225-33-22, код 8-843.
1: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
3: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
4: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
5: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес – Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
6: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тәм.
11: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

нищик пайдала, бик пайдала. Купина разве там вообще ларбазин делал на койнат маларда яс, и шейлер яс вилар. Кехуэй тэпте, анон томорн шлёвшилар бар, мне Ильдия ханым, агар дэ бэз нейши тэйкэн, дай митан лоши бэз узган елну, хатте кехуэй ясым дипте жиберген идем. Мымкин лэгэ гэз болса, вақыты гэз болса, ирин мэ гэз жамагат бик пайдала тузганақы жиып, киптіріп, кышка әсірлеп кой.

0: Шистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойный нерв.

0: 43.
1: Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Майские каникулы с АЗС «Таифенко». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
5: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
6: 18+.
7: 2026 год.
8: Вот такую щуку поймал!
9: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
10: Более 1 000 000 подки.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: Ауыл слушы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш».
13: Жоуаплылығы шекленген жәмғиеті.
14: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
15: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
16: Илсур Шәрипҗанов.

0: білгігіз болса, еткенім шәт ұлқанақтан қолланып, қалуыз жәмігатаның шешек оты вақыты да шикілі. Ярар, үртегі жиямалы деп қалдырмағыз. Қоғада еруінің де бір сәбәбі болыр. Қайырлы мен күнлерді біз шолайықы Нұрселге армы ешіләгіз қыр батырыбыз бізнің дегелген ғымымен қырдашылаушы егітлерге зұр-зұр сәлем.
1: Әлігі сәғатның иғанашысы жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдемеді.
2: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
3: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный». Стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигших 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный».
2: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
3: Застройщик ООО «ССМ Мир». Проект мотивации на сайте наш.до.рф не является публичной офертой.
4: Ландыш Боговый.

0: Әгірже 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Изгы Булгар жиыны 1922 жылда Идел бойы Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана 17 май көнне

0: Вот такую щуку поймал.
1: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
2: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото, получай подарки.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Бекер шифаханасы. Бу гади гына ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь айында, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Толырак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
6: Тойдан бу тавыш килә. Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Толырак сәләт.biz сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГРН 166-0-20-46-60.
7: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-51-04.
8: Алло.
9: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
8: Так.
9: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
8: Что?
9: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
10: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих

0: Ассаламу алейкум, рахматуллахи тааля ва баракатух.
1: Ва алейкум ассалам. Бүгінгі мұхтарым қонағымыз Татарстан діни назарының дәуат бөлігі жетекшісі Ленар Хазрат Маматов болды. Тапшырманы мен журналист Файл Қимадов әзірледім. Келесі сағатта шу шорында шу уақытта көрішкенге қадар.
2: Замандаш. Булгар радиосында реклама.
3: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 2000 878.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы ханкуптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Изге Булгар җыены. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Оул Кайым. Жыр ши икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын!
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, Талстый, Рама, Бренчир. ОКРН, Изон, Сигез, 784, 71, 89, 582.
6: 2026 ел. Ящик Лео, Отоплюс.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ютазы 105.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров.

0: Яңа Шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен

0: повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-Аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бренчир». ОКРН, Изун, Сигас, 784, 7189, 582.
5: 2026 ел, ящик для ОТО плюс.
7: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: /credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16, площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный» стоимостью 5 453 280 рублей. Первоначальный взнос 1 283 280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4 170 000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщик с ребенком инвалидом, не достигший 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 000 000 рублей и доступна в рамках программы по Сбербанк «Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
1: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
0: Застройщик ООО «СССР Мир». Проект на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Ильшат Сафин.

0: Пожалуйста, если клиент желает, огрейт из 18-90-01-31-20, Казан Теплова 2-0-2026 yıl.
1: Құрметлі достым, тезден құрбан бейрамы. Әсен әзір түгілмәлі. Бір шылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық. Сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск

0: свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Эх ты бар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.grid.com-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Майские каникулы с АЗС «Тарифынка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
4: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru.
5: 18+.
6: 2026 год.
7: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить и хлад.

0: Звоните по телефону в Казани 222-5104.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Иртенгешай радио топшуруның иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
3: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі. Хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр ир Тәңге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313.
3: Вот такую щуку поймал.
4: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
5: Более миллиона подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото. Получай подарки.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
8: Энергетики напоминают – нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, значит, нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8-800-200-878.
9: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси Шмекер Альберт Валиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
10: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
8: Буа районында Корбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбарәк булсын.
13: Ауыл слушы радио тапшыруында.
14: До имени Медведева Solar Fields Сармат предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Рөстәм Асадуллин.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: кейтіріп та қоялар.
1: Міне іш масам оңайлы.
0: Темір печ, жанышлы сыйфат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын.

0: Язының яғымлы желләре Болғар радиосында.
1: Болғар радиосында реклама.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
4: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак тәме. Сатулыкталарыннан сырагыз.
5: Майские каникулы с АЗС Таифынка. Приезжайте. Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
6: 2026 год.
7: Вот такую щуку поймал.
8: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
9: Более миллиона подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото. Получай подарки.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
11: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сәүдә

0: Әлбәттә, инде сәламәтлек деген сөз. Менә шундый тілекләр сезгә 7:08 минут китте Болгар радиосы эфирендә. Ам әйтәм, кичке эфир, һәм инде менә урамга карый машиналар йөри. Әзгенә шунда болытлырак та кебек, температура гәрчә 19 градусны күрсәтә. Сезгә дә менә шундый җылы матур кич юлдаш булсын.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән махсуслаштырылган төзүче МИР җәмгыяте Хвойный торак комплексын тәкъдим итә.
2: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
3: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигших 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
2: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
3: Застройщик ООО «ССМИР». Проект на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
4: Диля Нигматуллина.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, біршылма. Зәкет хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Хатта мұхтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-8-43.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
7: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
8: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
9: Иртенге ош яңа пішкен ипи.

0: таныш. 103.1 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Разилә

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә 28 градусқа қадар жылы болар деп арасында синоптиклар біразына яңғыр яуырға мүмкін әлбәттә. Хәзер неше градусны көрсәте? Хәзер 10 градус жылылық. Магнит қырым 3 балл, демәк қорығалы. Районнар Әгіржер шалты бән камада иртәгә 23-27 яңғыр көрсәте. Шулай ақ Лойышта бал бістесіндә Шестайда 26 градусқа қадар яңғырлы базарылмада оқсы бәнірлатта 26-28 әм яңғыр яуырға мүмкін.
0: Радиосында реклама.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Изге Болгар җыены. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Болгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.